0: Канал 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Јули 2026.
1: Слушате
2: Канал 77.
1: Само хитови. Лето до максимум.
2: Хитови на максимум. Лето.